Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС начинается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что вы, как вы? Всего лишь второй рабочий день сегодня.
0: Ну, такое. Знаешь, такое, да.
1: Плюсую.
0: Матчи эти. Переведите все матчи, перенесите на...

0: ну, в Казахстан, ну, чтобы время удобное было. Ну, что сколько можно?
1: Лима Бимурзина, короче, поллета будет, да, не выспавшаяся, но довольная от того, что она просматривает все футбольные матчи, не пропускает никаких событий.
0: Не, ну, я пропускаю, конечно, но важные какие-то смотрю.
1: Ну, сейчас подожди, уже ближе к финалу, я уверена, что ты каждый раз будешь сидеть, благо у них там промежутки между матчами будут нормальные, ты хоть иногда сможешь высыпаться.
0: Надеюсь.
1: Ну, в общем, если вы хотите больше знать о футболе, вам Клим Бимурзина, я на вас проконсультирую.
0: Ну, такое, знаешь, дилетант.
1: Ну, не знаю, по сравнению со мной ты супер-мега-мозг. Ну. Вот, а я лишний раз сижу и такая, вот оно что.
0: И вообще я подбиваю Ксению сходить на матч, на наш кайратовский. Обязательно сходи как-нибудь.
1: Гаражу.
0: На свидание пригласите ее на матч, будет прикольно. Не, ну на самом деле, там очень интересно, прикольно, уф. Ну, а мы, друзья, начинаем. Много чего интересного вас сегодня тоже ждет. Много полезной информации, много классной музыки, а также игры с подарками. Все для вас.
1: И для вас идет прямая трансляция на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Мы вас везде ждем. Уже готовы помахать, несмотря ни на что. Доброе утро. Приходите к нам на огонек.
0: Да, ну а мы начинаем. Всем доброе утро.
1: Доброе утро.
2: На Радио НС.

0: Начинаем, как всегда, утро с крутого настроя. Это рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем прикольные треки, которые еще не попали в наш плейлист.
1: Ну и самое главное, как обычно, остается за вами, потому что именно вы голосуете в нашем телеграм-канале Радио НС.
0: Да.
1: За или против

0: эту песню. Поэтому прямо сейчас туда переходите и подписывайтесь.
1: Угу. Сегодня мы с вами слушаем что-то интересненькое.
0: Сегодня, да, мы слушаем классный трек. Называется он Love is Cold, Джорджи Кей. Честно говоря, ничего вообще не знаю об этом исполнителе. Ничего не знаю про эту песню. Просто услышала, просто понравилось. Лиме говорю, а давай. Лима, как всегда, говорит, давай, что нет-то.
1: Да.
0: Ну и вот, собственно, мы с вами сейчас прямо ее и будем слушать.
1: А вдруг наши радиослушатели сейчас услышат, а давай, что нет-то, и проголосуют за.
0: Да, особенно вон те наши критики постоянные, которые там вечно возмущаются.
1: Ой, не угодишь.
0: В телеграм-канале Радио НС. Ну что, посмотрим, послушаем, какая будет голосовалка, тоже увидим.
1: Погнали.

0: нравится этот трек, и я, конечно, буду голосовать за в нашем телеграм-канале Радио НС. Ну а вы, дорогие радиослушатели, если вам понравилось, кликайте «да», если не понравилось, кликайте «нет». Каждый ваш голос очень-очень важен для нас.
1: И, конечно же, подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио НС. Мы будем рады, и не забывайте о том, что и там идет прямая трансляция. Можете на нас с Ксенией посмотреть. Да, ну а мы продолжаем, и впереди я расскажу о том, что найден голос, вернее, человек с самым громким голосом, и все о нем подробнее вам впереди расскажу, друзья. Давай. Не пропустите.
2: Шоу на Радио МС. Жағым тәсер, және керемет көңілге іздеп жүрсің бе? Оның бәрі НС радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да, жайдарлы көңілге

0: Шоу-бежный радио НС продолжается 7 часов 16 минут в Казахстане. И прямо сейчас, друзья, вам что-то прикольненькое, кое-что прикольненькое расскажу. Давай.
1: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю. Найден человек с самым громким голосом.
2: Ага.
0: Австралиец Джозеф Макгрейл-Бейтап попал в книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого громкого крика в мире. 122,4 децибела. Представляете?
2: Честно, даже не знаю, сколько это в цифрах.
0: Я тоже, но я примерно скажу, что это как шум на рок-концерте или рядом взлетающим самолетом.
2: Ого!
0: Представила, да?
2: Вот это
0: мощно!
2: Да. Не хотела бы я быть лично с ним знакомой.
0: Джозеф, значит, работает городским глашатаем и настолько прокачал свой голос, что может перекричать спортивные автомобили на выставках. Для рекордного крика он, значит, выбрал слово «сейчас» на английском. Как это будет?
2: Now,
0: да.
2: Ага.
0: И вместе с этим словом и установил мировой рекорд. Самое интересное, что в детстве рекордсмен был самым тихим и спокойным ребенком. Поэтому этот рекорд для него настоящая личная победа.
2: Ну, видимо, много лет он очень копил, носил в себе эту такая мир.
0: Да, да. Не, ну а представь, если он выиграет приз в эфире у нас. И об этом узнают даже те, кто не слушает радио.
2: Обалдеть.
0: Будет так радоваться.
2: Главное, микрофон ему вовремя выключать.
0: Да-да-да.
1: Спроси у Лимы.
2: Но впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: 7:25 в Казахстане, на календаре 23 июня, вторник, и прямо сейчас на радио НС гороскоп для всех знаков зодиака.
1: Итак, Овны, сегодня многое станет яснее, если перестать добиваться мгновенного результата и просто остаться в процессе.
0: Тельцы, день может напомнить, что иногда привычные вещи становятся ценными именно тогда, когда перестаешь ждать от них большего.
1: Близнецы, сегодня вас заинтересует не человек целиком, а одна его особенность. И именно она останется у вас в памяти.
0: Раки, полезно обратить внимание на то, где вам легко дышится. Это лучший ориентир на сегодня.
1: Львы, день покажет, что настоящая уверенность проявляется не в словах, а в способности спокойно ждать.
0: Девы, сегодня один маленький шаг, на который вы долго не решались, вдруг покажется удивительно простым.
1: Весы, вы можете поймать редкое чувство согласия с собой, без сомнений, сравнений и внутренних споров.
0: Скорпионы, день подскажет, что не каждая история требует продолжения. Некоторые хороши именно своей незавершенностью.
1: Стрельцы, сегодня вас может по-настоящему увлечь то, что-то, в чем раньше вы вообще никакого не видели смысла.
0: Козероги, полезно будет позволить себе роскошь ничего не оптимизировать и не улучшать.
1: Водолеи, одна случайная встреча или мысль способна задать настроение на гораздо больший срок, чем вы предполагаете.
0: Рыбы, сегодня особенно важно не откладывать маленькое желание на потом. Именно в нем окажется главный вкус дня.

0: 7:29 в Казахстане, а мы с Ксенией уже хотим объявить тему Нихабара. Нихабар — это рубрика, где мы с вами болтаем, общаемся, а вы присылаете свои голосовые. WhatsApp номер 8-775-106-0011.
1: И сегодня мы решили у вас узнать, какие три черты характера, которые вам в себе не нравятся. Какие они есть, расскажите, поделитесь. Ну и спойлер, мы потом поделимся, как обычно, тоже.
0: Угу, если найдем. В общем, ждем ваши голосовые по номеру 775-106-0011.
2: На радио МС.
1: Ну и никуда не уходим. Скоро расскажем, как выиграть два билетика на Satisfaction.

0: Ну что, ребятки, если вы не знаете, что делать 27 июня в Алматы, то у нас есть для вас вариантик. Такой очень хороший, очень приятный мероприятие, которое называется Satisfaction.
1: Да, и он уже совсем скоро состоится в Алматы. Там, значит, на одной сцене выступят мировые звезды, такие как Феде Легранд, Матис энд Садко, Сэм Мартин, Бурак Етер, Аура Диона и Акцент. И представляете, еще другие многие классные исполнители там будут.
0: Я лично ради Феде Гранда готова туда ехать, потому что он очень крутой, и несмотря на то, что все это будет на Первомайских озерах, на зоне отдыха Тартуга. Ребятки, будет очень классно, но у нас есть два билетика.
1: Да, и поэтому, друзья, пишите свои заявки по номеру 775-106-2011. Впереди игра «Сейчас спою».
0: И в заявке обязательно укажите название игры «Сейчас спою».
2: Шоу на радио МС. Реклама.
3: В Алматы стартовал новый городской проект «Алматы Мув». По инициативе Управления спорта города Алматы до конца сентября каждые выходные в разных районах мегаполиса будут проходить бесплатные спортивные и семейные мероприятия для детей и их родителей. Предстоящие выходные 27 июня мероприятия состоятся на улице Сауранбаева в Турксибском районе и в парке Гульдер Щетысусского района. 28 июня жителей города ждут в сквере микрорайона Карасу Алатауского района и в сквере микрорайона Калкаман Наурызбайского района. В программе детские эстафеты, спортивные игры, аниматоры, аквагрим, фотозоны и различные семейные активности. Начало мероприятий в 10:00. Участие бесплатное. Подробную информацию о местах проведения и программе мероприятий можно найти на страницах Алматы, нижний прочерк МУФ и Управление спорта города Алматы.
2: Реклама на радио МС 356-6000.

Ayrıca Müzik'e bağlanan iyi.

0: свою.
1: Ну что, девочки и мальчики, приготовьте свои пальчики, потому что впереди нас ждет голосовалка в битве «Сейчас спою».
2: Да, ну а боремся мы за два билетика на фестиваль Satisfaction, который состоится 27 июня.
1: Да,
2: Балматы.
1: В эти выходные.
2: Первомайские пруды, по-моему, да?
1: Все
2: там
1: верно.
2: Там безумно круто.
1: Зона отдыха, и мы все там будем с вами отрываться с классными диджеями. Ну а кто из наших сегодняшних участников сможет туда попасть, мы узнаем совсем скоро. Давайте знакомиться.
2: Давайте. Это Василий из Алматы. Вась, доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе.
2: А, правильно, Василия можно называть Васей?
1: Можно.
3: Конечно, можно.
2: Тут хотя бы логика срослась. Ну что, и Гульданочка есть у нас из Алматы. Гульдан, доброе утро.
1: Доброе утро, Гульдан.
4: Доброе утро.
2: Доброе утро. Ну что?
1: Как будто ребята у нас выспались такие, как будто готовые. Расскажите, в чем ваш секрет?
3: Пораньше лечь спать.
1: Пораньше,
3: да, выспаться
1: сколько?
3: И с хорошим настроением проснуться.
1: Вася,
3: ну, часиков до 11 хотя бы.
1: Вообще, же это невероятно. Ты сейчас на каком языке инопланетном разговаривал? Так, ладно, Гульда, на твой секрет, может, твой попроще будет.
3: Иногда так получается.
4: Мой секрет, хоть во сколько ложиться, но вставать всегда с настроением.
1: Как? Ну, вот эта боль-моль нам подходит, как бы, как будто бы. Ну, есть человеки, которые иногда с утра пораньше, да не только с утра, могут чего-нибудь там наэтовать. Но вы-то не такие, вы-то у нас другие, вы-то у нас в хорошем настроении. Сейчас хорошее настроение через песни еще и подарите нашим радиослушателям.
2: Да, ваша задача спеть так, чтобы наши радиослушатели захотели именно за вас проголосовать в нашем телеграм-канале Радио НС. Поэтому, друзья, заходите, подписывайтесь и готовьте свои пальчики. Ну и первый у нас был на рандоме Василий. Василий, с тебя и начнем сразу после гонга, погнали.
3: Да, хотел бы посвятить эту песню своей супруге. У нас была недавно годовщина свадьбы, 15 лет, поэтому поехали.
2: Давай.
3: Где найти любовь сильней? Мы были вместе столько дней, оттого лишь больней. Пусть моя душа в слезах, но эти слезы на глазах видеть вам я не дам. Я за тебя умру, посмотри в глаза мне, я не лгу. И скажи, я за тебя умру, только бы ты знала, что никто тебя не любит так, как я люблю. Я за тебя умру.
1: Мы поняли, Вась, тормози, а то сейчас Киркоров там тоже кони двинет, а от того, что ты его просто перепел, еще волшебнее, чем оригинал был. Молодец.
3: Спасибо.
2: Ну и Гульдана, теперь твоя очередь, сразу после гонга приступай.
4: Я счастливый, как никто, я счастливый лет уж 100, я счастливый, я не вру, так счастливым и уйду. Все, коротко и ясно.
1: Молодец! Плачет Киркоров, плачет Лепс, а наши радиослушатели прямо сейчас голосуют в телеграм-канале.
4: Я очень хочу выиграть,
1: Поняли, да? Это промо-речь такая была только что. Вась там жене в любви признавалась, типа это его плюсик, а у Гульданы вот так. Ну что,
4: мне очень надо, нужны билеты.
1: Очень нужно, все, хорош,
2: поняли. Висит. Друзья, заходите, голосуйте. Вы, Василий, Гульдана, далеко не уходите, потому что будем подводить итоги вместе и узнаем, кому из вас достанутся два билетика на фестиваль.
0: Сейчас спою. Сейчас спою.
5: Эй, ты,

0: пели уже свои любимые песни наши радиослушатели. Голосуем мы все дружненько в телеграм-канале Радио НС. Кто не успел, пожалуйста, welcome, заходите, подписывайтесь и голосуйте.
1: У вас остается совсем немножечко времени для того, чтобы свой решающий голос там оставить. Ну, а давайте проверим, с нами ли Василий, Гульдана. Ребятки, привет еще раз.
2: Привет, привет, мы здесь.
1: Я привет. Уже видела, что там в комментариях Васина жена отрисовалась, да? Пишет: «Моя любовь, круто. Спасибо за песню, love you».
0: Интересно.
1: Пишут: 15 лет в браке, ого, красавчик. Гульданы пишут, что у нее очень прекрасный нежный голос. В общем, ребят, вы большие молодцы. В восторге все от вашего исполнения сегодня, но нам все-таки нужно уже останавливать голосование.
0: И прямо сейчас узнаем, кто из ребят пойдет на фестиваль.
1: Ну, проголосовало сегодня достаточно много человек. Угу. И со счетом 30-70 побеждает сегодня Василий из Алматы.
0: Василий.
2: Ура!
0: Подождите, это супруга, да, по-моему?
1: Нет,
0: кричит?
1: Это Василий.
0: А, это Василий.
2: Это я кричу, ура! Ай, класс!
1: Элим Бевурзина в шоке.
0: Вот это да!
1: Просто тот самый австриец, который там рекорд побил, это вот по громкости крика. Это как раз-таки Васька и был, просто он притарился. Поэтому все нормально, Вась.
0: Подавай, подавайся на книгу рекордов Гиннесса, ты побьешь.
1: Два билетика.
2: Спасибо, спасибо, девчат.
1: Два билета.
2: Ура!
1: На
2: спасибо, Радио НС, обязательно пойдем, Зайка, мы идем!
0: Отлично,
1: Вася,
0: мы за вас очень рады.
1: Теперь, да.
0: Мы за вас очень рады.
1: Два билетика на Satisfaction все-таки достаются Василию 27 июня, несмотря ни на что, он пойдет туда вместе со своей супругой Гульданочка. Ну, а ты, пожалуйста, Гульдана. Мое хорошее
2: все, настроение еще круче сегодня вообще. Я танцую, я девчонки, не поверите.
0: Ой, молодец.
1: Гульдана,
0: супер.
1: Мне кажется, так как Вася сейчас за себя рад, за него никто никогда не порадуется. Даже за себя никто так никогда не порадуется.
0: Гульданочка, супер. Дорогая, пиши нам еще, хорошо? Ты обалденно поешь, я думаю, тебе в следующий раз повезет. Все, девчата, мальчишки, спасибо. Хорошего дня желаем. Василий, за эфиром мы тебе расскажем, как ты заберешь свои билетики. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Пеш» на Радио НС. Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Сейчас спою. Сейчас спою. Сіз білдіңіз бе?
4: Құмырсқалар әр 12 сағат сайын 8 минут ұйықтайды.
3: Жарнама. Есте сақтау қабілетіңіз нашар, басыңыз ауырады, ұйысқан қан ба, ми жасушалар

0: Әуеннен жаралғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат тас кредит нүкте кезетте.
3: Восемь часов утра в Казахстане. Утреннее шоу-беш на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, ребятки, впереди у нас 2 часа эфирного времени. Много всего интересного. И в ближайшие минуты я вам расскажу, что мозг человека делает с плохими новостями.
3: Ух ты. А также в этом часе мы с вами обязательно послушаем код судьбы Жазиры Сербаевой и ваши голосовые сообщения в рубрике «Не хабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011. И, пожалуйста, перечислите 3 черты характера, которые вам в себе не нравятся. Будем слушать.
4: Ну, а также в этом часе мы обязательно сыграем в игру «Пит-стоп», где разыгрываем 20 литров бензина.
3: Ну, а в следующем часе, конечно же, попытаемся взломать банкомат. А в банкомате у нас обнуление. Сегодня там 5000 тенге лежат, потому что вчера целых 40 тысяч Данияр из Талдыка забрал беспощадно нас.
4: Ну и по-прежнему, конечно, идет прямая трансляция на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Мы, конечно, не футбольный матч, но посмотреть на нас тоже бывает очень-очень интересно. Да. Заходите.
3: Заходите. Ну а мы продолжаем. Доброе утро.
4: Доброе утро. Шоу «Беш».
0: «Беш». На Радио НС.

0: 8:07 в Казахстане. Утреннее шоу «Бешеное радио НС» продолжается. Угу. И значит, вот какие новости.
1: А ну-ка.
0: В ходе экспериментов ученые выявили способность мозга защищаться от негативных факторов и новостей. То есть скрываться от плохих событий позволяет любая сторонняя деятельность. Представляешь?
1: Угу. Прикольно.
0: Оказывается, психологи из Еврейского университета Иерусалима обнаружили скрытую способность человека защищаться от плохих новостей еще до осознания. То есть все слова, которые попадают, мы их еще переварить не успели, а мозг уже такой, не берем. Это происходит, если человек занят чем-то посторонним параллельно.
1: Да.
0: Аналитики провели 3 эксперимента. В них участвовал 101 взрослый. Испытуемым предложили смотреть на экран, где мелькали вымышленные существа, и решать, совпадает ли фигура с предыдущей. В процессе через динамик шел поток обрывистых слов, среди которых возникали полноценные, нейтральные и негативные. После каждого настоящего у участников спрашивали, заметили ли они что-то. В общем, нейтральные слова они фиксировали значительно чаще, чем негативные. То есть эксперимент показал, что когда человек чем-то занят, плохая информация просто доходит до мозга медленнее или не доходит вообще. Так что, если вы, ребятушки, понимаете, что вы слишком много негативных новостей воспринимаете,
1: значит, много времени.
0: Да, у вас свободного. Много свободного времени. Идите, побегайте, займитесь чем-нибудь полезным. Книжки почитайте, в конце концов, тоже будет неплохо.
1: Или на сайтах посидите.
0: ns.kz, например.
1: Да. Зайдите.
0: Отличный сайт, да, там есть что почитать тоже.
1: Негативных там нет слов. А там еще и нас показывают. Видите вообще?
0: Но мы, конечно, не всегда позитивные, негативные тоже бываем. Но там на сайте этого не видно, так что смотрите.
2: Шоу на радио МС. Еле НС радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге болады. Біздің НС нүкте кз сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: 8:15 в Казахстане. Сегодня 23 июня 2026 год и вторник. Чего нам ждать от сегодняшнего дня, расскажет наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на радио НС.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро всем. 23 июня, вторник. Сегодня продолжается период более тонкого восприятия и переоценки ценностей. Очень хорошо работает интуиция, нужно прислушиваться к себе. Могут приходить новые идеи и понимания в отношениях, работе и финансовых вопросах. Хорошее время пересмотреть свои расходы, доходы, планы и то, во что вы вкладываете энергию и деньги. Также этот период подходит для заботы о себе, восстановления, красоты и заранее запланированных процедур. Главное избегать импульсивных решений и проверять информацию. А я желаю вам гармоничного дня.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Спасибо большое, Жазира. Но мы продолжаем. И впереди рубрика «Не хабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-0011.
3: И сегодня в «Не хабаре» мы обсуждаем три плохие черты характера, которые вам в себе не нравятся. Ну, может быть, они неплохие, но просто вам в себе не нравятся.
4: Кто начнет?
3: Да, давай, ладно, я начну. Ты да? Все же сказала, что ты не придумала, что тебе идеально рассказать.
4: Не, у меня много.
3: Да, я думала, наоборот,
4: она даже три.
3: Спасибо. Мое первое, значит, это лень. Я могу что-нибудь придумать и очень долго лениться это сделать. Это вот прям боль, несмотря на то, что, казалось бы, я много чем занимаюсь, но мне все равно мало.
4: Я тоже.
3: Вот. Второе, это самокритичность. Я очень самокритична к себе, ну ты это знаешь. Ну, ты что, не знаешь?
4: Ладно, знаю.
3: Ладно, я рассчитывала, что Любовь Мурзина знает, а она не знает. Ну, в общем, да, я самокритична. А еще я слишком эмпатична. Я слишком чувствительна к другим людям, к их переживаниям, к тому, что с ними происходит. И порой в ущерб себе я могу начать вот помогать, решать какие-то вопросы, что-то там еще. Хотя мне самой при этом там, может быть, нужна помощь.
4: Да, бывает такое. Вот.
3: Это моя тема, это три минуса, с которыми мне, ну, немножечко тяжеловато живется, но что выросло, то выросло.
4: А есть же в психологии такая, типа, практика, выскажи свои какие-то качества не очень хорошие, и потом все это улетучится.
3: Да было бы очень круто. Я не знаю такую практику, но если это так...
4: Это я сейчас придумала.
3: Надо брать все.
0: Поэтому, друзья, присылайте свои голосовые, пусть тоже у вас все улетучивается. 8775-106-0011. Наш WhatsApp.

0: А ты живешь, не хабар.
1: Не хабар.
2: Ну что, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. Ну а вы, друзья, если захотите поделиться своим мнением, то присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011.
3: И сегодня мы спросили у вас о трех чертах характера, которые вам не нравятся в самих же себе.
2: Угу, погнали, первое.
4: Доброе утро, Шоукейш, доброе утро, Радио НС, доброе утро, девчонки. Как всегда, прекрасно выглядите.
3: Спасибо.
4: То, что мне не нравится в моем характере, да все не нравится, я же близнецы. Полторы секунды от доброго до злого разгон, поэтому мне все не нравится. Там описывать много можно. Всем хорошего дня, прекрасного настроения.
3: Тебе тоже хорошего дня. Интересный ты, конечно, человек. Ну, ладно.
2: Так, идем дальше.
5: Радио НС, доброе утро. Доброе утро, девочки.
3: Привет.
5: Доброе утро. Всем хорошего дня. Спасибо. Три качества, которые мне не нравятся во мне же. Это, наверное, гиперответственность, потому что вот если стоит задача, я могу плохо спать, потом рано проснуться, приехать на работу, начать суетиться, а в итоге, в принципе, и не надо было так переживать, как бы сама себя изматываю. Гипертревожность, наверное, это вот к этому и относится. И третье, резкость. Могу что-то сказать, потом люди обижаются, а я думаю, а чего он на меня обиделся? А я, оказывается, вот где-то как-то вот резко подшутила или сказала вот эти вот, наверное, три качества основные.
3: Поняли, запомнили, ладно.
2: Да, идем дальше.
6: Доброе утро, Радио НС, вас постоянно слушатель из города Астаны. Доброе Значит, утро. Три качества, которые мне не нравятся, да?
3: Да.
6: Ну, первое, это, конечно же, лень матушка. Это как в том анекдоте. Завтра будет ровно полгода, как я с утра собираюсь начать бегать. Второе, это забывчивость. К сожалению, не всегда помню имена и дни рождения. По скриптам ваши-то я помню и никогда не забуду.
3: Ну-ка.
6: И третье, наверное, это терпение. Иногда хочется все сразу сейчас и оптом, прям начинаешь нервничать. Не знаю, третье, терпение – это плохое качество или, наоборот, хорошее. Как вы думаете? Всем удачного дня, пока-пока.
2: Так, во-первых, когда у нас день рождения у Ксении и у меня? Напиши.
3: Да. У нас вопросики.
2: Во-вторых, терпение, мне кажется, наоборот, нетерпеливый наш мадьяр.
3: Думаешь?
2: Если он хочет все здесь и сейчас, то это нетерпеливый.
3: Ну, в целом, как бы да. Да, есть доля логики. Ничего непонятно, но очень интересно.
2: Переименуй свое качество. Идем дальше.
7: Доброе утро, Радио НС. И доброе снова утро. Здравствуйте. Это Гульдана из Алматы.
3: Привет, Гульдана.
7: У меня три привычки, которые мне не нравятся. Первое, это мне не нравится, что я очень часто готовлю, пеку. Почему не нравится? Потому что, когда ты много готовишь вкусности, естественно, ты много кушаешь.
2: Адрес.
7: А это вредно для фигуры.
2: Адрес. Куда ехать?
7: Во-вторых, я достаточно, наверное, ленивый человек. Допустим, я знаю, что я должна убраться дома, но я могу дальше лежать, потому что, ну, мне лень.
2: Прокрастинация.
7: А в-третьих, я могу быстро обидеться на человека. Но из этого я сделала для себя плюс, что я могу быстро обратно простить человека. Вот такая вот я.
3: Ну, не знаю, мне кажется...
2: Мне кажется, с вами очень удобно жить. Вы любите готовить постоянно.
3: Ну, вот это плюс, да, я тоже считаю плюс. Гульдан, в принципе, если тебе плохо живется дома, если ты понимаешь, что слишком много еды в твоем доме, есть две лентяйки, Бимурзина и Панченко, мы с удовольствием будем периодически встречать тебя у себя в гостях, ты можешь готовить нам.
2: С удовольствием.
3: И ты свои действия в дело пустила, и нам хорошо.
2: Идем дальше, последнее к этому челосу.
8: Доброе утро, Радио НС, доброе утро, Астана, как вы? Три черты характера, которые мне не нравятся во мне, это первое, то, что я прямолинейный. Иногда я бы назвал это бестактностью, допустим, человек будет рядом со мной стоять, а от него потом пахнет. Я могу сказать, ты что, не моешься? Иди помойся, или хотя бы дезодорант себе купи.
3: Нам главное,
8: вот это ужасная черта. Второе, это, наверное, то, что я вечно тороплюсь и никуда не опаздываю. Во время того, когда я тороплюсь, как будто меня кто-то гонит, я что-то могу забыть. И это часто происходит.
2: Да?
8: Третье, это, наверное, то, что я не могу прощать. Ну, как не могу? Если человек один раз накосячил, я как-то закрою на это глаза, но второй раз я этому человеку просто верить перестаю. И когда он мне пытается что-то объяснить, я говорю, это просто оправдание. И сразу, в общем, обрываю все связи. Вот это вот третье. И очень печальное тоже.
3: Слушайте, мне кажется, третье качество, оно, наоборот, положительное.
2: Хорошее.
3: Да, потому что дается человеку второй шанс, и если ты уже его профакал сам, то, ну, как бы все, извините.
2: Поэтому, друзья, учитесь на чужих ошибках. Берите эти ошибки в себе.
3: Да.
2: Приятно же?
3: Конечно. Да, а самое приятное, это в его сообщении всегда вот это «Как вы?». Ай, не могу!
2: Да, друзья, как вы думаете на этот счет? Какие у вас мнения по поводу темы сегодняшнего Нехабара? Присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011. В следующем часть послушаем.
0: Бауров, Нехабар!
1: Нехабар, родной!
0: А ты живешь, Нехабар?
1: Нехабар!
3: Кстати, есть у нас 20 литров бензина, и кому-то мы их скоро отдадим.
2: И расскажем, как их забрать, да?
3: Конечно, конечно.

0: Двадцаточка бензина никогда не бывает лишней. Это я уж точно как автомобилист знаю. И на двадцаточку можно, ну, как минимум, хорошо прокатиться.
1: Да?
0: Да.
1: Ой, классно. И, кстати, у вас есть возможность выиграть 20 литров бензина. У нас впереди игра «Пит-стоп».
0: И нам нужны два участника, ребятки, которые будут бороться, отвечая на наши вопросы.
1: Угу, поэтому ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Пит-стоп». На радио МС.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанека, бринж колонка, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу «Беш» на Радио НС.
2: 20 литров бензина на кону у нас в игре «Пит-стоп».
3: Да, и у нас есть два участника. Давайте скорее с ними знакомиться. Это Арман из Алматы. Арман, доброе утро.
2: Доброе утро, Арман.
4: Утро доброе.
3: Привет, привет. И Райхан из Тараза с нами. Райхан, привет.
2: Доброе утро.
5: Доброе утро. Доброе утро.
2: Ага. Ну что, ребятки, три вопроса у нас для вас готовы. Все ответы числовые. И тот, кто ответит правильно, либо ближе к правильному, за каждый из вопросов получит по одному баллу. Ну и там, по итогам трех вопросов, мы узнаем победителя.
3: Желаем вам удачи и начинаем игру.
2: Сегодня, как и всегда, с утра пораньше мы открыли любимые Яндекс.Карты и решили, что хотим на машине поехать из Алматы в Балхаш. О. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Арман, как ты думаешь? Арман.
4: 650, по-моему.
2: 650, ответ принят. Райхан, твой ответ?
5: 645.
2: 645, ответы приняты, и мы идем дальше.
3: А давайте поедем на поезде. Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить самый дешевый билет на поезд из Алматы в Балхаш? Райхан, как ты думаешь?
5: Самый дешевый примерно это будет 6 тысяч.
3: 6 тысяч, твой ответ принят. Арман?
4: 6500.
3: 6500, отлично, ответы приняты. Идем дальше, впереди третий вопрос.
2: А вы знаете, что можно на самолете с Алматы улететь в Балхаш? Лим Бимурзина точно знает. Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить самый дешевый авиабилет из Алматы в Балхаш? Арман, как ты считаешь?
4: Так, ну, 1018, может.
2: 18, ответ принят. Райхан, твой ответ?
5: 15.
2: 15, ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, если мы едем из Алматы в Балхаш на машине, нам нужно преодолеть 660 километров. И здесь Арман оказался чуточку ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
3: Второй вопрос у нас звучал так. Сколько стоит самый дешевый билет на поезд из Алматы в Балхаш? Правильный ответ – 9011 тенге. Здесь у нас был ближе тоже Арман. Браво.
2: Ну а в третьем вопросе мы пытались выяснить, сколько стоит самый дешевый авиабилет из Алматы в Балхаш. Правильный ответ – ровно 16 тысяч. И здесь ближе была Райхан. Вау. И со счетом 2-1 сегодня бензин уходит Арману.
3: Поздравляем тебя, Арман.
4: Спасибо. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, Райхан, за то, что проиграла.
3: За то, что проиграла. Вот, с этим еще никогда не поздравляли. Райхан, ты умничка, молодец. Пиши еще, не расстраивайся. Хорошего тебе дня желаем, ты все равно молодец. Ку-ку. Хорошо.
2: Ладно. Она нас наградила молчанием.
3: Молчание – знак согласия.
2: Арман, тебе за эфиром мы расскажем о том, как ты получишь свои 20 литров бензина.
3: Да, ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
1: Пит-стоп в шоу «Беш» на Радио НС.

0: и игры, и хорошее настроение, и самое главное, классная музыка, она остается здесь, на радио НС, вместе с вами.
1: И спасибо вам, друзья, что были с нами. Оставайтесь с нами, много классной музыки впереди вас ждет, а также наши ведущие, наши коллеги скоро придут и продолжат ваше настроение поднимать. А мы завтра в 7 часов утра здесь вас ждем на радио НС.
0: Проверим всех и вся, и каждого. Но сегодня для вас старались, как обычно, Лимби Морзина.
1: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: открывая футбольную Америку.
1: Сборная Аргентины обыграла Австрию 2-0, и оба мяча, конечно же, на счету Лионеля Месси. Больше в составе действующих чемпионов пока никто не забивает. Аргентинцы набрали 6 очков и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. При этом 38-летний Месси мог забить и больше, но начало у нападающего не задалось. Он не реализовал пенальти, уже третий для себя на мундиалях. Это антирекорд турнира. Зато капитан аргентинской сборной установил и рекорд. Теперь он лучший бомбардир в истории чемпионатов мира. В прошедшем матче Месси обогнал по этому показателю Мирослава Клоза.
0: Плавали, знаем.
1: Сборная Кабо-Верде продолжает свою сказку на чемпионате мира. Дебютант турнира, который неделю назад отобрал очки у Испании, добился ничьей 2-2 с Уругваем. На перерыв уругвайцы уходили с преимуществом в один мяч, а во второй половине от поражения Кабо-Верде спасла ошибка вратаря уругвайской сборной, обладателя Кубка Италии в составе Лацио Фернандо Муслера. В одном из эпизодов он неудачно вышел из ворот, а оплошностью воспользовался вышедший на замену нападающий Элио Варелла, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам. Теперь в группе H Уругвай и Кабо-Верде делят второе место с одинаковым количеством очков, но в заключительном туре уругвайцам предстоит сыграть с Испанией, а африканской команде с аутсайдером таблицы Саудовской Аравии.
0: Попутного ветра.
1: Сборная Египта одержала свою первую за 92 года победу на чемпионате мира. Фараоны обыграли Новую Зеландию со счетом 3-1. Новозеландцы повели уже на 15-й минуте, но во втором тайме Египет перевернул игру, забив 3 безответных гола. Не обошлось и без забитого мяча в исполнении главной звезды команды Мохамеда Салаха. Это его 68-й гол за сборную. После двух туров у африканской команды 4 очка, она возглавляет группу G. В последнем туре для выхода в плей-офф египтянам достаточно сыграть в ничью с Ираном.
0: Против течения.
1: Национальная команда Германии, которая досрочно вышла в плей-офф, лишилась своего основного защитника Ника Шлоттербека. 26-летний футболист Боруссии, забивший в первом туре Кюрасао и отыгравший оба матча, выбыл до конца чемпионата мира. У Шлоттербека диагностирован разрыв медиальной связки колена. Травму Ника получил на 13-й минуте матча с Кот-д'Ивуаром, но доиграл до перерыва благодаря обезболивающим. Это были некоторые итоги 12-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

Ашан шиг қалып тұрады. Музыка бағалаған үй.

0: «Грязные мысли». Обычно в парках культуры и отдыха отдых преобладает над культурой.
1: Жернова. Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
2: НС Радиосында Жарнама. 350 алты.

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

0: музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Друзья, всем огромный привет! На часах ровно 15:00. Значит, что настало время ненадолго отвлечься от дел и перевести дух и наполнить этот день хорошими эмоциями. Ведь прямо сейчас на волне радио НС открывается программа Live Chat. Целый час, как всегда, ваших приветов, поздравлений, добрых пожеланий, ну и сообщений, которые иногда способны поднять настроение лучше любого кофе. Так что, если давно хотели передать привет родным, друзьям, коллегам или просто напомнить кому-то, что о нем помнят, знаете ли, самое время это сделать, друзья. Наш WhatsApp остается неизменным. 775-1060-011, ну или на крайняк 775-106-00-11. Комбинация та же самая, но, возможно, на память запоминается лучше. Пишите, ну а я, Тамерлан Исмаилов, с удовольствием озвучу ваши послания в эфире. Ну что же, друзья, открываем лайв-чат и делаем этот день еще чуточку теплее вместе на волне радио НС.
0: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 0.

0: Лайф-чат.
1: Друзья, все-таки на момент 15 часов и 3 минут можно смело начинать программу «Лайв-чат», уже вовсю зачитывать ваши прекрасные присланные приветики. Напоминаю, что кто еще не отправил, номер WhatsApp 775-1060-011, успейте этим делом заняться, буквально пару минут выделить, отправить свое сообщение, и до конца этого часа оно обязательно прозвучит в эфире. Как вот, например, это сообщение: «Добрый день, НС Радио, прошу вас передать привет Агритко Андрею, скучаю по тебе каждую минуту, жду не дождусь, вот так, нашей встречи. Безумно хочу оказаться рядом и обнять тебя. Твоя Таня подписалась, и это очень, знаете, искренний и нежный привет. Пусть долгожданная встреча состоится как можно скорее, ну а пока любовь и теплые слова помогают преодолевать любые расстояния. А всем хорошего дня на любимой волне. Привет для Макса от Катерины. Чем старше становлюсь, тем сильнее удивляюсь тому, какими становятся мечты. Когда-то хотелось чего-то большего и невероятного. Большого и невероятного, а сейчас самые ценные желания умещаются в несколько простых слов. Быть рядом, обнять и никуда не торопиться. Макс, очень надеюсь, что однажды все это станет нашей обычной повседневностью. Ты моя гордость и невероятно сильный человек. Люблю тебя, что бы ни происходило. Твоя Катерина. Ну, очень красивые, очень мудрые мысли. Со временем действительно начинаешь понимать, что самое большое счастье – это возможность быть рядом с дорогими людьми и просто, ну, наслаждаться каждым мгновением вместе. А тетю Шуру мы поздравим, без внимания не оставим. Рождена была Ракиней, ты не женщина, богиня. Твое сердце неуемно, ты для нас как мать района. Всем всегда во всем поможешь, все по полочкам разложишь. Чтобы ты не знала скуки, чтобы обожали внуки. На руках носил, чтоб зять, приматы не дать не взять. От внучка привет Лапули и от племешей Сайгули. Для цветов готовьте вазу, пацаны из 4-й базы. Ну, как всегда, веселое поздравление, яркое, веселое, с душой. Тете Шуре желаем оставаться такой же энергичной, любимой и незаменимой. А дом пусть всегда будет наполнен цветами, смехом и заботой близких. Привет, любимое радио НС. Передайте, пожалуйста, привет самому любимому супругу Рубанову Вячеславу. Дорогой мой и любимый, я очень сильно по тебе скучаю. Мне очень сильно тебя не хватает. Надеюсь, что скоро наша семья воссоединится и никогда больше не расстанемся. Ну, а я хотела завтра приехать, но не получается, сломалась машина. Как отремонтируют, сразу приеду. Знай ты каждую секунду в моих мыслях и днем, и ночью. Я тебя крепко обнимаю и целую твою... и целую твоя навеки супруга Болдырган с поцелуйчиками и сердечками. Ну, очень, знаете, трогательный привет, наполненный любовью, ожиданием, надеждой. Пусть все трудности останутся позади, машина быстро вернется в строй, ну а долгожданная встреча вашей семьи произойдет уже совсем скоро. И на этом, друзья, мы заканчиваем наш первый выход в программе «Лайв-чат». Обещаю 2-3 песенки, и я вновь тут как тут до той поры. Лишь мне стоит напомнить номер нашего WhatsApp, который прозвучит через пару секунд. Ловите.
0: «Лайв-чат». Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Радио. Лайфчат. Отправь плавильный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайфчат.
1: Именно так, дорогие слушатели, сделать это очень легко, а именно отправить ваше пламенное сообщение или душевное поздравление на наш WhatsApp номер 775-106-2011. И, конечно же, найти повод, я считаю, не составит труда, чтобы порадовать своих близких, поздравить их с незначительным каким-нибудь моментиком, даже элементарно, что просто вместе дожили до лета, наконец-то кушаем эти лучи прекрасного солнца, вместо типичного ежедневного созвона можно так дать о себе знать, ну и, конечно, дать понять своим близким, что вы о них помните, вы их очень любите и, конечно же, поддерживаете. Ну вот здесь, как сейчас. Здравствуйте, я хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчук Владимиру. Родной мой сын, пусть все, за что ты борешься, все получается. Не сомневайся в себе, ты сильный, добрый и замечательный человек. Я горжусь тобой и всегда рядом сердцем. Завтра обниму, приготовь список лекарств, что нужно. Люблю до луны и обратно от твоя мама Олеся. Ну, очень теплые, вдохновляющие слова от мамы. Владимир, пусть уверенность в себе никогда не покидает вас, а завтрашняя встреча принесет самые долгожданные объятия. Ну и как же про список лекарств? Главное не забыть, конечно же, лучше подготовить. Передаю привет мужу Константину. Дорогой, ты мне звонил, на работе была, телефон дома забыла. Я звонила, куда ты едешь. Мне сказали, в конце месяца ты там будешь, дома все хорошо, только тебя не хватает. Все передают привет. Я скучаю по тебе, Жанна, береги себя, люблю и целую, твоя Айнаш. Домашний и заботливый привет, в котором чувствуется настоящая любовь. Пусть дорога у Константина будет легкой и спокойной, а разлука закончится как можно скорее. Дома его очень любят, ждут и скучают. Добрый день, Тамерлан, внуку Максату, родной привет. Внуку Максату, родной привет, крепкие объятия и пожелания удачи, везения, здоровья и терпения. Мы всегда с тобой, ждем дома. Подписалась также Апашка. Ну, как всегда, очень теплый привет от любящей Апашки. Максату сил, терпения, крепкого здоровья, ну и удачи во всем. Пусть он всегда помнит, что дома его очень любят, ждут и поддерживают всей душой. И надеюсь, друзья, вы прямо сейчас также нас поддерживаете всей душой, ждете свои пламенные приветики, которые в скором времени обязательно будут зачтены. Но, как всегда, для этого нужен ваш актив. Отправляйте свои сообщения, пламенные приветы и поздравления на номер WhatsApp 775-106-2011. Все обязательно читаем, все обязательно будет. Лайфчат. Лайфчат.

0: Лайв-чат.
1: И продолжаем программу «Лайв-чат». 15 часов 25 минут. Новые сообщения здесь. И погнали. Что же мне еще добавить? Уважаемое радио, прошу вас передать привет сыночку Сейф Юрию. Завтра жди деда. У нас же все хорошо. Подписалась мама. И очень. Я вижу, что добрый. Домашний привет, Юрий. Дома все спокойно и хорошо. Ни о чем не беспокойтесь. Ну а впереди еще и приятная встреча. Так что завтра обязательно ждите дедушку. Здравствуйте, «Лайв-чат» и Тамерлан. Пожалуйста, передайте нашему сыну Максатику ободряющий привет из дома от семьи, папы, мамы и братьев. Максат, сынок, дорогой наш мальчик, ты для нас дороже всего на свете. Сейчас тебе очень тяжело, но помни, за твоей спиной стоим мы, твои родители. Пусть наша любовь к тебе защищает тебя, каждый миг. Пожалуйста, удерживай свой внутренний свет, не сдавайся обстоятельствам. Мы ждем тебя дома всем сердцем и очень скучаем. Обнимаем душой, целую твою макушку, мое солнышко. Солнышко с поцелуйчиками. Невероятно теплые и поддерживающие слова. Когда за человеком стоит такая любящая семья, то это, ну, придает сил двигаться вперед и верить, что любые испытания лишь временные. Максату стойкости хочется пожелать душевного спокойствия и скорейшего возвращения домой, где его очень любят и ждут. Добрый день, радио НС. Передаю привет мужу Валерию. У нас сегодня дождь, пасмурно. Лера проснулась, слушаем вместе приветы. Завтра опять в больницу, проверять глазки и ушки. К тебе приеду послезавтра. Мама с папой передают привет. Любим, скучаем и обнимаем. Ну что ж, даже если за окном пасмурно, такие семейные приветы согревают лучше любого солнца. А Лерочке желаем легкого осмотра у врачей, а Валерию отличного настроения. Ведь до долгожданной встречи осталось, ну, уже совсем немного. Любовь, объятия, приветы от родных уже в пути. А мы, друзья, в пути на музыкальную паузу, совсем небольшую, чтобы успеть собрать новые ваши пламенные приветы. WhatsApp, как всегда, 775-1060-011. Успейте до конца этого часа порадовать своих близких вот таким вот креативным образом.
0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.

Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайфчат.

0: Лайфчат.
1: Друзья, программа «Лайфчат» вовсю стремится к своему логическому завершению. 15 часов 37 минут. Все меньше сообщений остается, но буквально каких-то пару минут еще буду принимать новые приветы, так что успейте воспользоваться этой возможностью. И для этого, опять же, стоит напомнить номер WhatsApp 775-106-2011. Продолжаем. Здравствуйте, НС Радио. Передаем теплый и нежный радиопривет нашему любимому Бекбулату. Я сейчас убираюсь дома, все спокойно. Думаю о тебе и очень скучаю. С любовью, твоя Асель. Ну, очень уютный домашний привет. Даже обычные повседневные дела становятся теплее, когда мысли заняты любимым человеком. Бекбулату большой привет, а Асель желаем, чтобы время до долгожданной встречи пролетело как можно быстрее. Привет, радио НС. Хочу передать привет Дамиру. Пусть абрикосы растут. Хорошего настроения всем в такую жару. Ну, солнечный привет. Пусть у Дамира действительно растут абрикосы. Настроение будет таким же ярким, а жара приносит только поводы для улыбок и, конечно, отдыха. Здравствуйте, НС Радио. Передаю привет из Караганды своему папе. Сегодня ему исполнилось 67 лет. Желаю счастья, здоровья и самого наилучшего. Жду автобуса, скоро приеду. Прекрасный повод для поздравления с 67-летием. Папу крепкого здоровья, душевного тепла, долгих счастливых лет и как можно больше радостных встреч с родными. Ну а дорога пусть будет легкой, ведь дома уже наверняка ждут теплые объятия. С днем рождения. И, друзья, стоит еще раз напомнить то, что было сказано в начале. Каких-то пару минут буду принимать финальные ваши сообщения, так что успейте отправить свой пламенный привет, и номер WhatsApp прозвучит еще разок, чтобы уж наверняка.
0: НС. Пиши на WhatsApp. 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, вот и добрались до финального выхода в рамках программы приветов и поздравлений. Лайв-чат собрал много новых сообщений. Погнали их читать, чтобы плавно завершать этот красивый музыкальный час. Передаем привет Сикибаю, мы едем, скоро будем. Ну что же, короткий, но очень бодрый привет. Сикибай, встречайте гостей, они уже в пути. Желаем легкой дороги, отличного настроения и приятной встречи. А здравствуйте, хочу передать хорошего трудового дня своим коллегам Елене, Надежде и Владимиру. Подпись Юльча. Ну или Юльча, могу ошибаться. Теплый привет дружному коллективу Елене, Надежде и Владимиру. Желаем продуктивного дня, легких задач, приятной атмосферы на работе, ну и, конечно, отличного настроения до самого вечера. Добрый день, Радио НС. Хочу признаться в своих чувствах замечательной девушке по имени Алина. Ты стала для меня человеком.

0: и почувствует, как сильно его любят, ждут и скучают по нему дома. И вижу, что Юльча отправляла сообщение, пишет насчет дедлайнов. Ну что же, могу еще раз передать пламенный привет вашему трудовому... Нет, получается так, хорошего трудового дня вашим прекрасным коллегам Елене, Надежде и Владимиру. Все, надеюсь, окончательно смогли донести сообщение, благополучно оно доставлено, и дедлайн мы спокойно и без проблем завершили. Ну что ж, друзья, спасибо еще раз за этот активный, прекрасный актив, этот замечательный час, и плавно будем двигаться в следующий музыкальный, куда всех приглашаю, так что никуда не переключайтесь и оставайтесь на волне радио NS.
1: Лайфчат.

0: Асти и Дима Билан прямо сейчас дарят нам эпилог. И знаете, название у этой песни довольно любопытное. Обычно эпилог принято оставлять напоследок. В книгах, фильмах, да и вообще в любых хороших историях. А у нас сегодня все наоборот. Эпилог звучит в самом начале нового музыкального часа. И, пожалуй, это даже неплохо. Иногда стоит начать новую главу с небольшого переосмысления того, что уже осталось позади. Ну а затем спокойно двигаться дальше. Тем более впереди еще целый час хорошей музыки, приятной компании и поводов ненадолго отвлечься от повседневной суеты. Меня зовут Тамерлан Исмаилов. В ближайшее время проведем вместе на волне радио НС. Продолжаем.
1: НС. Без эрхашан.

0: Тима Пробок.
1: Да, друзья, настал момент, когда нужно поговорить о дорожной ситуации, и для этого заглянем в сервис Яндекс.Карты. В Алматы 5 баллов и плотное движение. По улице Саина со стороны юга вы потеряете около 10 минут дороги от проспекта Абая до улицы Жандосова. По проспекту Аль-Фараби в южном направлении ожидается затор от проспекта Достык до улицы Маркова 15 минут. Ну и по проспекту, собственно, Достык самому на юг почти целый час, друзья, вам понадобится от Шевченко до улицы Хаджимукана. В Астане же 3 балла и местами затруднения. Больше всего времени в столице потратите по проспекту Абылайхана от улицы Болгамбаева до АЗС. Также ожидается затор по Сарайшику от Сарайшика от улицы Караоткель до проспекта Кабамбай-Батыра. Ну и по улице Космонавтов простоять придется от улицы Арай до того же Кабамбай-Батыра. Всем, друзья, желаю приятного вечера и удачной, как всегда, дороги.
0: Мимо пробок.

0: Валерий Меладзе прямо сейчас исполняет трек «Говорила ты». И знаете, у этой фразы есть удивительное свойство. Стоит что-нибудь забыть, не взять с собой зонтик или выйти в легкой одежде в прохладный день, как сразу где-то в голове возникает знакомая «А ведь говорила же». И почему-то чаще всего этот голос принадлежит жене, маме или кому-то очень заботливому. Поэтому, чтобы потом никто не мог сказать «Ну я же предупреждала», предлагаю прямо сейчас заглянуть в прогноз и узнать, какую погоду готовит нам завтрашний день. Вдруг именно сегодня стоит прислушаться к советам заранее. Расскажу прямо сейчас.
1: Погода на радио НС.
0: Согласно сервису Яндекс.Погода, завтра, то бишь 24 июня, в Астане ожидается малооблачный день с дождем и с температурой плюс 27. В Алматы прогнозируется облачная погода с прояснениями и также с небольшим дождем, уже с температурой плюс 25.
1: Погода.
2: Қазағыны байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тара, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

Моя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Зажигательный Тедди Свинс прямо сейчас дарит нам песню «Gone» на волне радио НС. И знаете, психологи давно заметили одну любопытную вещь. Наш мозг гораздо лучше запоминает не сами события, а эмоции, которые мы испытывали в тот момент. Именно поэтому спустя годы мы можем забыть детали какого-то дня, но прекрасно помнить песню, которая тогда играла, запах летнего вечера или ощущение беззаботности. Так что, возможно, именно сегодняшняя композиция у кого-то через несколько лет будет ассоциироваться с июнем, дорогой домой после работы или просто хорошим настроением посреди недели. Ну а наш музыкальный час тем временем плавно подходит к своему завершению. Но впереди еще много хорошей музыки, поэтому далеко не переключайтесь и оставайтесь вместе с нами на волне радио НС.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Бір кездері Голландияда кейбір сұрыпты қызғалдақтардың баданасы асыл тастардың құнына тең болған.
0: Жарнама.
2: Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле. Пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда, хайда, пайда, осында. Каспий магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356-60-00.

0: Эд Ширан открывает наш новый музыкальный час очень красивой композицией «Symmetry», что в переводе означает «симметрия». Вообще, симметрия, знаете, штука довольно приятная. Она про баланс, гармонию и ощущение, что все находится на своих местах. Правда, жизнь редко бывает идеально симметричной. Знаете, то будильник не прозвонит, то планы внезапно меняются, то кто-то в очередной раз не отвечает на сообщение. Но, возможно, именно в этом и есть ее прелесть. В небольшом беспорядке, который делает каждый день непохожим на предыдущий. Кстати, сегодняшний вторник совпал с весьма любопытным праздником под названием «Днем без обид», ну или же «Let it go day», что означает «день, при котором нужно все отпустить». Это отличный повод те самые мелкие недоразумения успеть отпустить, перестать мысленно возвращаться к неприятным ситуациям и просто позволить себе двигаться дальше. Тем более впереди еще целый вечер, который вполне можно провести гораздо приятнее, чем тратить его на старые переживания. Ну а мы продолжаем создавать хорошее настроение и наслаждаться музыкой, где правильно, на радио НС.
1: НС Радиосында. Көңілгейдің кезгелген тұсы бар.

0: Дорожная ситуация, друзья, как всегда, на 17 часов и 15 минут. Яндекс.Карты в помощь, Алматы 6 баллов. По проспекту Назарбаева со стороны юга вы потеряете около 15 минут дороги от улицы Камамбай-Батыра до Альфа-Раби. По проспекту Алтын-Сарина в южном направлении ожидается затор от проспекта Улукбека до улицы Жандосова 20 минут. Ну и по улице Тулеби на запад почти полчаса, друзья, вам понадобится от улицы Розубакиева до Утиген-Батыра. В Астане 3 балла и местами затруднения. Больше всего времени потратите по улице Сусамыр и Малахова от улицы Узен до Рахымжана Дюсембаева. Также ожидается затор по проспекту Аблайхана от улицы Бонгабаева до АЗС. Ну и по Александра Пушкина простоять придется от ЖД переезда до 93-й улицы. Радио НЭ желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

0: Ани Лорак прямо сейчас раскрашивает этот вечер своими оранжевыми снами. И вообще летние вечера сами по себе чем-то напоминают этот цвет. Теплые закаты, последние солнечные лучи в окнах и то самое настроение, когда после работы хочется просто расслабиться и заняться чем-то, знаете, по-настоящему приятным. Ну, например, многие сейчас следят за чемпионатом мира по футболу. И как выяснили аналитики Яндекс Казахстан, наши казахстанские болельщики чаще всего интересуются сборной, представьте себе, Франции. Следом идут Бразилия, Португалия, Испания и Англия. А вот сборная Узбекистана, которая впервые выступает на мировом первенстве, уже успела попасть в десятку самых популярных команд среди наших пользователей. Интересно, что люди ищут не только результаты матчей, но и составы команд, информацию о тренерах, капитанах и даже исторических стадионах. Ну а в сервисах Яндекса для болельщиков появились приятные дополнения. Можно сыграть в мини-футбол прямо в поиске, поставить курсор в виде футбольного мяча в навигаторе, ну и даже найти заведение, где показывают трансляции матчей. В общем, если вечер хочется провести под хороший футбол, любимую музыку или просто в компании приятных мыслей, то сегодняшний вторник для этого вполне подходит. Ну а мы продолжаем создавать настроение на нашей волне.
1: Радио МС.

И вместе с певицей Нина и ее легким, почти летним треком «The Reason Is You» мы подходим к завершению нашей сегодняшней встречи. Кстати, пока звучала музыка, наткнулся на любопытное мнение психиатров. Все чаще специалисты говорят, что именно женщины оказываются более стрессоустойчивыми. Причем дело не в том, что у них меньше поводов для переживаний, а скорее в способности вовремя признать усталость, обратиться за поддержкой и внимательнее относиться к своему психологическому состоянию. И, пожалуй, в этом действительно проявляется большая внутренняя сила. Так что сегодняшний вечер еще один хороший повод поблагодарить наших мам, жен, бабушек, сестер, подруг и коллег за их заботу, терпение и умение оставаться опорой даже в самые непростые дни. Ну а мне пора с вами прощаться. Спасибо, что провели этот вечер вместе с радио НС, дома, в дороге, на работе или в наушниках, во время прогулки, в общем, где бы вы ни находились. Меня зовут Тамерлан Исмаилов, и уже завтра мы вновь встретимся с вами в эфире. До скорого и берегите себя и своих близких. Пока-пока.

0: Погода на радио НС.
1: О погоде на 24 июня расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается малооблачный день с дождем и с температурой плюс 27. В Алматы прогнозируется облачная погода с прояснениями и также с небольшим дождем, с температурой плюс 25.
0: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – фармацевтическая компания «Эвалар». Рекомендует «Гинкаум Био». Плохая память, головная боль, тромбы. Причина этих симптомов может быть плохое кровоснабжение мозга. «Гинкаум Био» улучшает кровоснабжение мозга и память, устраняет головную боль и риск образования тромбов. «Гинкаум Био» – высокое качество и выгодная цена.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Супер КЗ 16 0279 003 Е 003 605 02 15 от 5.02.2015 года.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

летние чувства колдовали, и дождь холодный моросил. Она была совсем девчонкой, и вечер чудо

Хочешь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

0: yaşam.
1: En şık kalıp durada.
0: Müzik bana lan iyi.

уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.